Океан кораблик качает, самый легкий и самый хрупкий. На него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят, меня ярость по маршруту меня.

мечтою уходят люди по морям, небесам и дальше. И всегда им поддержку и вера пусть будет наша. Солнце землю лучами ласкает, пусть земля всегда теплой будет, и кораблики рапусь, как дети, пускай.

Да, я ее встречаю в одном и том же месте. Всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как найти мне